0: 96.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед.

слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Комсомольская правда».

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 106.9 FM. В Тольятти 7 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио.

0: Реклама. Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
1: Здоровым быть легко. Стольятти молоко.
2: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Во всех супермаркетах «Миндаль». «Боржоми» – та самая любимая минеральная вода. 750 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
7: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
8: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
7: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
8: Записывай. 69-62-85.
9: Центр Кровли.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один?
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
7: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: Три.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 9 часов.
1: На радио Омега о погоде. Сегодня у нас с вами переменная облачность без осадков. Ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. В течение дня 23-25.

0: 555-555-555. Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsiz.ru.
1: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам. Банк. Подробности на сайте arenaauto.changanauto.com.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Америка.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 сентября 1997 года на Москве-реке был торжественно открыт памятник Петру Первому работы Зураба Церетели. Москвичи его прозвали «каменным гостем Москвы». Он изображает Петра на палубе корабля, которая стоит на искусственном острове, окруженном фонтанами. Это создает эффект судна, рассекающего воду. Монумент с длинным названием «Вознаменование 300-летия российского флота», памятник Петру Первому, вызвал массовое неприятие москвичей. Они проводили митинги протеста и даже объявляли сбор средств на демонтаж. Жители столицы заявляли, что огромный монумент высотой почти 100 метров не вписывается в окружающее пространство. Им не нравился наряд Петра в стиле римского императора. А еще ходили слухи, что изначально Церетели создал памятник Колумбу, а когда в США от него отказались, заменил фигуру путешественника на Петра. Сам мастер эти слухи опровергал и называл эту скульптуру одной из любимых. Памятник Петру на Москве-реке неизменно привлекает множество туристов, и именно он стал самым упоминаемым среди иностранных путешественников в соцсетях в дни чемпионата мира по футболу 2018.
1: Реклама.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – 1 этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – 2 этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» – 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
6: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, день борьбы за свои границы или свои интересы. По возможности прекратите хотя бы на время уступки близким. Тельцы, возможно, неожиданные события и сообщения. Не меняйте планы сразу. Сначала нужно вникнуть в детали. Близнецы, возможно, нештатные ситуации или нестандартный ход событий. Придется очень быстро подстраиваться под обстоятельства. Раки, не время подписывать документы или начинать долгосрочное дело. Даже проект, который вы рассчитываете сделать быстро, может затянуться. Львы, не стоит планировать официальные дела и ответственные начинания. Какая-то базовая информация относительно этих дел может оказаться неверной. Девы, день поддержания контактов, даже если прямо сейчас в них нет особой необходимости. Как говорится, табуреточку лучше придержать, вдруг пригодится. Весы, возможны новости, которые заставят вас действовать. И даже если действия будут вынужденными, результаты вас порадуют. Скорпионы, планы могут оказаться под угрозой из-за изменившихся обстоятельств. На что-то могут потребоваться дополнительные деньги. Стрельцы, не стоит отказываться от развлечений. Вам нужна простая человеческая перезагрузка. Козероги, вы будете слишком зависеть от эмоций, и это может привести к ошибкам в решениях. Лучше доверить важные дела другим. Водолеи, могут оживиться контакты с родственниками или партнерами. Процесс обновления и переделок пойдет быстрее. Рыбы, хороший день для посещения врачей и косметологов. Сказанное кем-то слово или фраза могут привести к внезапному пониманию происходящего.
3: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: В Пеликане есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество – ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица – надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
4: Центр кровли.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 10 часов.
1: На радио Омега о погоде. Сегодня у нас с вами переменная облачность без осадков. Ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. В течение дня 23-25.

0: 106.9 FM. В Тольятти 11 часов.
1: На радио Омега о погоде. Сегодня у нас с вами переменная облачность без осадков. Ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. В течение дня 23-25.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
4: Все для безопасного труда на нефтехимических предприятиях города. Привези и стропы для защиты от падения с высоты, промышленные противогазы и фильтры, рабочая одежда и защитная обувь. Алтын спецодежда. Наш сайт altinsys.ru.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти полдень.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем до плюс 18.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркури.
1: Любимой страной Фредди Меркури была Япония, и она отвечала ему взаимностью. Именно здесь музыканты Queen почувствовали себя по-настоящему популярными. Они прилетели туда впервые с концертом в 1975-м. В аэропорту их встречала толпа фанатов, а вместо объявлений о рейсах в динамиках звучали их песни. Фредди подзаряжался в Японии энергией, которую не мог найти больше нигде в мире. Образ жизни и эстетика этой страны приносили ему вдохновение и внутренний покой. Со временем музыкант стал коллекционером традиционного японского искусства, покупал кимоно, антиквариат, гравюры и фарфор.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 13 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем до плюс 18.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

0: 555-555.
1: Все мы крепкими хотим быть, сильными, здоровыми.
2: Надо людям молоко пить, правило не новое.
1: Поделиться от души с радостью готовым и
2: вкусным, цельным молоком, как из-под коровы.
3: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
4: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой. К новому учебному году занимательная математика от супермаркетов «Миндаль». Пломбир плюс шоколад равно 29 рублей 99 копеек. До 15 сентября эскимо от «Сампо» 63 грамма по уникально низкой цене 29,99. Вот такие задачки мы любим решать каждый день. «Миндаль». Начинаем учебный год вкусно.
5: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
6: Центр кровли.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57, 62-37-57.
3: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Но очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио.

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
0: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой «Дипал» в арена авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте «Арена авто».
6: Сколько тебе лет?
7: 3.
6: А сколько будет? 1+1.
7: 3.
6: Что? 3.
8: Гортензий будет 3 при покупке 2.
9: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
6: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
7: 3.
9: «Ёлы-палы». Фермерская, 14А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 96,9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем до плюс 18.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркури.
1: Серебристый Rolls-Royce 1974 года, который когда-то принадлежал Фредди Меркьюри, продали на аукционе в 2013 за 74 600 фунтов стерлингов. Стоимость авто в 6 раз превышала рыночную цену, которую определили эксперты. У легендарного музыканта не было водительских прав. На этом роскошном седане 12 лет его возил личный водитель. А вот на заднем сиденье группа подписывала многие свои важнейшие контракты. Автомобиль был оборудован встроенным радиотелефоном. В 80-е это было невероятной роскошью.

0: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
1: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
2: Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые, всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам банк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем до плюс 18.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркури.
1: Микрофон с укороченной стойкой, визитная карточка исполнителя. Но появился этот элемент шоу совершенно случайно. На одном из концертов Фредди чересчур активно двигался с микрофоном и расшатал его крепление. Прямо во время выступления Меркури убрал мешающую нижнюю часть и продолжил петь с частью стойки в руках. Получилось эффектно.

0: 555-555-555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Ужин, ради которого хочется поскорее оказаться дома. Во всех супермаркетах «Миндаль» свежемороженый стейк форели «Аврора» в маринаде. 225 граммов. Всего 359,99. На сковороду немного специй. Дальше аромат все сделает за вас. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Аврора».

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
1: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально, для утра после гениально. Попробуйте новинку.
5: Здоровым быть легко, в Тольятти мало.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
4: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
5: Униформа от «Алтын спецодежда» – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
6: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsis.rf.
7: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
8: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Сколько тебе лет?
2: Три.
1: А сколько будет? Один плюс один?
2: Три.
1: Что три?
3: Гортензий будет три при покупке двух.
4: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
1: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
2: Три.
4: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем до плюс 18.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркури.
1: 7 лет, живя в Индии, Фредди Меркури начал учиться играть на фортепиано, но хорошим пианистом себя никогда не считал. Впрочем, коллеги по группе отмечали, что на клавишных он играет мощно и ярко, будто барабанщик. Но на концертах Фредди у инструмента чувствовал себя неуверенно и часто прибегал к услугам приглашенных клавишников. Зато все свое внимание концентрировал на шоу.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: jeune pour mourir.
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
5: Сколько тебе лет?
6: Три.
5: А сколько будет? 1 + 1.
6: Три.
5: Что? Три.
7: Гортензий будет 3 при покупке 2.
8: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
5: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
6: Три.
8: «Ёлы-палы». Фермерская, 14А.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио «Омега».
9: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем до плюс 18.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркури.
1: 25 ноября 1996-го в швейцарском Монтрео был открыт памятник Фредди Меркьюри. Открытие еще одного состоялось 18 июня 2003-го в Лондоне возле театра Доминион, где в течение 12 лет регулярно шел мюзикл «We Will Rock You», состоявший целиком из песен группы Queen. Когда постановку перестали показывать, статую демонтировали. Ее подарили Роджеру Тейлору, барабанщику команды.

0: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем до плюс 18.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркури.
1: В «Богемной рапсодии» музыканты Куин записали оперные вокальные партии втроем с наложениями. Запись заняла 3 недели. В итоге в песне слышится хор 180 голосов, так что на концертах оперная часть звучала фонограммой. Музыканты уходили за кулисы, свет гас, включалась студийная пленка и лазерное шоу. Как только опера заканчивалась, группа врывалась обратно.

0: Итальянские дедушки возмутились и реформу отменили. Но взамен власти пообещали сделать медицинские осмотры максимально строгими. У нас в России, кстати, верхнего возрастного ценза для водителей тоже нет. Главное – пройти медкомиссию раз в 10 лет, когда меняешь права. С одной стороны, автомобиль для пожилого человека – это независимость и мобильность. С другой – с годами реакции зрения, увы, не улучшаются. Как думаете, как часто надо ходить на медкомиссию, когда вам больше 85?
1: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto.ru.

0: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
1: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
0: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
1: Записывай. 500-520.
2: Центр Кровли.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Сериал «Теория большого взрыва» выходил с сентября 2007 по май 2019 года на американском канале CBS. Благодаря успеху сериала в университетах зафиксировали резкий скачок интереса к физике среди абитуриентов. Это явление позже назвали эффектом Шелдона Купера. Сегодня «Теория большого взрыва». За 12 лет шоу выпустило 279 эпизодов, что сделало его самым продолжительным сериалом в истории телевидения, снятым с участием живой аудитории. Все сложные уравнения, графики и схемы на белых досках в квартире Шелдона и Леонардо не были случайным набором символов. Их тщательно прописывал и проверял приглашенный консультант, профессор физики и астрономии Дэвид Зальцберг. У Маим Биалек, которая играла имя Фара Фаулер, есть реальная ученая степень. Она защитила диссертацию по нейробиологии за 3 года до начала работы над сериалом. Шелдон Купер и Леонард Хофстеттер получили свои имена в честь знаменитого американского актера и продюсера Шелдона Леонарда. А фамилии им достались от реальных нобелевских лауреатов по физике Леона Купера и Роберта Хофстеттера. Короткие анимированные перебивки с молекулярными структурами и научными элементами, которые разделяют сцены, ни разу не повторились за 12 лет. Для каждой серии создавалась уникальная комбинация. Обычно актеры в сериалах едят бутафорскую еду, но в «Теории большого взрыва» еда была настоящей. До работы в сериале реквизитор шоу учился на шеф-повара. А вот очки Леонардо были без стекол. Дело даже не в его срине, а в том, что свет от студийных прожекторов постоянно отражался от стекол и создавал на камере сильные блики. Знаменитая песенка про теплого пушистого котенка, которую Шелдон просит петь ему во время болезни, привела к судебным разбирательствам. Наследники австралийской учительницы Эдит Ньюлен, написавшие эти стихи в 1930-х, подали в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав. Все персонажи сериала имеют фамилии, кроме Пенни. Ее фамилия ни разу не была упомянута за все 12 сезонов. И что на первом месте? Именно на площадке «Теории большого взрыва» впервые в жизни встретились актриса Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лии в «Звездных войнах», и Джеймс Эрл Джонс, актер, который озвучивал Дарта Вейдера. Во время съемок оригинальной трилогии Джонс записывал голос Вейдера отдельно и никогда не пересекался с Фишер. Увидев его за кулисами шоу, Фишер закричала: «Папа!»
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
4: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем до плюс 18.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркьюри.
1: Меркьюри рассказывал, что мог обходиться без сна и объяснял это своей природой. Ему достаточно было поспать за ночь 2-3 часа, и этого хватало. Или в самолете мог зарядить свою батарейку, подремав всего 20 минут. А если требовалось, то, по его признанию, мог спать даже стоя.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106,9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем до плюс 18.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркьюри.
1: Фредди Меркьюри никогда не имел проблем с фигурой. И это при том, что никаких диет он не соблюдал и спортзал не посещал. Тем не менее, музыкант был крайне умерен в еде. Он ценил вкусную пищу, но не переедал. А во время концертов он бегал, прыгал и танцевал без остановки. Это была его лучшая кардиотренировка.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: В Италии чуть было не запретили пожилым водителям выезжать на автострады. В правительстве всерьез обсуждали жесткие ограничения для тех, кому за 85. Людям в столь почтенном возрасте хотели закрыть доступ на скоростные шоссе, запретить удаляться от дома дальше, чем на 100 метров, и ввести для них правило нулевого промилле, то есть ни капли за обедом, если планируешь сесть за руль. Итальянские дедушки возмутились и реформу отменили, но взамен власти пообещали сделать медицинские осмотры максимально строгими. У нас в России, кстати, верхнего возрастного ценза для водителей тоже нет. Главное – пройти медкомиссию раз в 10 лет, когда меняешь права. С одной стороны, автомобиль для пожилого человека – это независимость и мобильность. С другой – с годами реакции зрения, увы, не улучшаются. Как думаете, как часто надо ходить на медкомиссию, когда вам больше 85?
2: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак?

0: возможности и риски.
1: Кредит предоставляет Совкомбанк. Подробности на сайте arena.avto.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Но очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
5: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
6: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Амин.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, ограничьтесь самыми необходимыми делами. Иногда бывает так, что просто нет сил. Тельцы, нежелательно строить точные планы. Скорее всего, вам самим не захочется делать так много и так аккуратно. Близнецы, оставьте себе место для маневра и права на ошибку. Не обещайте ничего и закладывайте дополнительное время на дорогу. Раки, гармоничный день, который позволит без суеты справиться с запланированными делами. Вы будете довольны результатами. Львы, часть проблем пока будет скрыта. Вы не сможете влиять на происходящее, но сможете сделать то, что в ваших силах. Дева, ваши надежды окажутся слишком радужными. Многие дела пойдут не так, как ожидалось, или отменятся. Весы, хороший день для обновлений. Они могут касаться техники, планов на будущее или собственного стиля. Вам необходима встряска. Скорпионы, вы можете получить импульс к действию с неожиданной стороны. Прислушивайтесь к новым идеям и присматривайтесь к новым людям. Стрельцы, не стоит переубеждать близких, даже если вы точно знаете, что они неправы. Любое вмешательство с вашей стороны будет воспринято негативно. Козероги, день получения недостающей информации. На ее основе вы сможете принять более сбалансированное решение относительно будущего. Водолеи, события могут заставить вас поволноваться. Возможны новости о переездах или смене работы кого-то из близких. Рыбы, это день равновесия. Вы, наконец, увидите, как должны быть сбалансированы ваши рабочие, домашние и личные дела.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: К новому учебному году. Занимательная математика от супермаркетов «Миндаль». Пломбир плюс шоколад равно 29 рублей 99 копеек. До 15 сентября эскимо от Сампо 63 грамма по уникально низкой цене. 29,99. Вот такие задачки мы любим решать каждый день. Миндаль. Начинаем учебный год вкусно.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.

0: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
1: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
0: А, Центр Кровли. Слышал, слышал. Телефон подскажешь?
1: Записывай. 93 98 93.
2: Центр Кровли.
3: Сколько тебе лет?
4: Три.
3: А сколько будет? Один плюс один?
4: Три.
3: Что три?
5: Гортензий будет три при покупке двух.
6: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке двух гортензий третья в подарок.
3: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
4: Три.
6: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио Омега.
8: Инструментальная музыка. На Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега представляет «Уикенд» с Фредди Меркьюри.
1: В гардеробе Меркьюри была одна по-настоящему ценная для него вещь. И даже не столько по стоимости, сколько по символизму. Дело в том, что Фредди был фанатом Элвиса Пресли, и дочь музыканта Лиза Мари подарила солисту Куин шарф своего отца. Ей тогда было всего 11 лет. Девочка пришла на свой первый рок-концерт. А после шоу попала в гримерку к Фредди и в знак любви к творчеству группы сделала памятный подарок.

0: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
1: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Во всех супермаркетах «Миндаль». «Боржоми» – та самая любимая минеральная вода. 750 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, ограничьтесь самыми необходимыми делами. Иногда бывает так, что просто нет сил. Тельцы, нежелательно строить точные планы. Скорее всего, вам самим не захочется делать так много и так аккуратно. Близнецы, оставьте себе место для маневра и права на ошибку. Не обещайте ничего и закладывайте дополнительное время на дорогу. Раки, гармоничный день, который позволит без суеты справиться с запланированными делами. Вы будете довольны результатами. Львы, часть проблем пока будет скрыта. Вы не сможете влиять на происходящее, но сможете сделать то, что в ваших силах. Девы, ваши надежды окажутся слишком радужными. Многие дела пойдут не так, как ожидалось, или отменятся. Весы, хороший день для обновлений. Они могут касаться техники, планов на будущее или собственного стиля. Вам необходима встряска. Скорпионы, вы можете получить импульс к действию с неожиданной стороны. Прислушивайтесь к новым идеям и присматривайтесь к новым людям. Стрельцы, не стоит переубеждать близких, даже если вы точно знаете, что они неправы. Любое вмешательство с вашей стороны будет воспринято негативно. Козероги, день получения недостающей информации. На ее основе вы сможете принять более сбалансированное решение относительно будущего. Водолеи, события могут заставить вас поволноваться. Возможны новости о переездах или смене работы кого-то из близких. Рыбы, этот день равновесия. Вы, наконец, увидите, как должны быть сбалансированы ваши рабочие, домашние и личные дела.
3: Романтический вечер на радио «Аминь».

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Омега.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: Радио Омега. Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

тогда. А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер TU-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.